твое тело, край твоих добрых дел, из чисто боек времена. Что там кажешь, да сминай, моя била, у зимской ночи из-под слемена. Заклопим очи, твоя рука мне криет,